Сэнди тинчэ жингэн. Ни кюэн куумду. Яни ня нобжи бэ. Яна болага нобжи. Болага чикэнди тола милу гёжу лац гулэгю. Цуа гэ нобжи. Конгэ носи аню. Тачэ на ня нобмэчу. Ня чэбдэгэ лигчуб чумил мадэ ба. Канда ня пусан кичиду ги. Нга номе. Ня пусан ди. Данг сичу сангбуде динчэ. Жэнь нигэ паму бюнчэ да. Лунгу пэйю ди чэду. Мангла пэнбэ лэгэ шэ сангбуде ги. Панга ни. Гэгэ цао ин сэя ди. Ня лол дэнбучэ ни гю. Тарду гу мию ди. Дол жэму гуэб нэнгшин. Ня сэм дингли ня ца. Данья нюшу да. Лодоб кангю дюнчэ. Куда бада чиги.